Да тот он нас и дред, ваше сихан без ему скрет, он де лост мит сих оф канфой депатиен. Ту бис кума оне гэз, от мит никс верлост и вэр. Ой, за гава, ту хост гор никс